0: технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
1: Давай поближе.
0: Еще ближе.
1: Приблизьтесь фолликулярно.
0: Такой близости мне недостаточно.
1: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Экстремальный Excelsior 9.
0: 9 Blades of Glory.
1: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. Мы над улучшением приборов для бритья волос.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Real men don't just shave.

0: Интерфейс.
1: Еще ближе.
0: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
2: It's follicle clothes for extreme glory.
0: The Excelsior Extreme 9.
3: Legos in Liberty City. It's Femi Kuti, your master of international funk, bringing all you people the rhythm on IF99.
4: Hope you've been good tonight, Liberty City. Hey, but not too good. Hey, Mita's just kissed my baby. How dare he?